Кытце. Билете мудро из Кытце каталога «Веч от среды». Свеже пиле 2,69 за килу. Трайно млеко Виндия 6 литра 4,74. Домаче шлива 88 центи за килу. У дводином летку одаберите из посебне понуде играчака, текстила и бицикала. Уживайте у понуди.